блаженнейшим митрополите Онуфрию, Господине наше высокопреосвященнейшим, митрополите Феодоре, честным пресвительстве, во Христе Диаконе,

пришедшую Иисусу в страну Гергесельскую, Сретоста Его два писла, под гроб исходящая люто зело, яко не мощи никому минуты путем тим, и сего записано голюще, что нам и тебе, Иисусе, Сыне Божий, пришел и сему преждевременно мучить нас, бяше же далече от нее стаду свиньи многопасону, если же моляку его глаголюще, аще изгонишены повели нам и ты в стадо свиное, и речеем идите, они же и шедшие души в стадо свиное, и сиаби устрамися стадо все по брегу в море, и утопаше в водах, пасущие же бежаше, и шедше во град возвестишася, я обесною, если весь град изыди в сретени Иисусови, и видишь его малыша, якодабы пришел от предел их, и влез.

Боже, услыши ты согласно моления нашей молитвы, помиловать рабов Твои, о здравии и долгоденствии, блаженнейшего митрополита Онуфрия, митрополита Федора, соборное духовенство, соборный православный наш народ, и о здравии и долгоденствии всех предстоящих и молящихся, благодатью и щедротами исполнитися прошения их, не спасая людям нашим дар духовно-телесное исцеление, радость духовную, радость спасения, Дух Христов, покров Божої Матери, рецем всі Господи.

еще молимся, дабы мир и тишину вселити в землю нашу украинскую и избавити нас от всякого раз супостата. Серцем сокрушенным взываем Тебе, Господи, источенче любови милосердия, великодаровитый защитниче наш скоро услыши.

Jego dyńsy, воскресенье и живот и покою сообщу рыбу Божию преснопамятну, блажене шо Владимира Дорофея и Николая, и у всех поминаемых нами в покоении, поминаемых в сорокости, и воинов на поле брани, убиенных за веру Отечество, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, собезначальный Ты Отцем Всесвятым благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно.

0: христианскую кончину живота наша, безболезный, непостыдный, мирный, и добро ответа на страшным судыще Христове просим.
1: Удай его.
0: Святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицю нашу, Богородицю и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друзьями,

0: Изрядно пресвяти, пречисти, преблагословенни и славени, Владычицы нашей Богородицы и Преснодеве Марии.
1: Пресвятая Богородица, помогай.

0: тебе, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Тебе совершенствует мир и безрешенность, спросивши сами себе и друг.

Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, еже услышати за нас моление нашей молитвы, помиловать рабов Твоих, оздрави долгоденствие и оздрави всех пресвящих молящихся, и именинника нашего день рождения Патрия Василия, благодатью и щедротами исполнитися прошения их, не спосылай людям нашим дар духовно-телесное исцеление, радость духовную, радость спасения, Дух Христов, покров Божия Матери, Рцем всі Господи.

долгоденственный мирный житие, здравие и спасение подай, Господи, всем поминаем нами о здравии, предстоящим молящимся, и сохрани их, Господи, и имениннику Иоганну, имениннику Протерею Василию, имениннику Андрию, имениннику Ярославу, имениннице Марии, всем нашим именинникам, имениннице Христине, Василице Жанне Вадиму, и сохрани их, Господи, на многое и благое лето.